Ние привлюбен тем, привлю хару. Нися ставан та FM на FM, FM на Рев, Сарфита, FM ту мяуро, ю филим ту.